0: Más música.
1: Más generaciones.
0: UCD Radio. UCD Radio.
2: Американская фирма Transceptor Technology приступила к производству компьютеров «Персональный спутник».